0: 55 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило, твоя любовь — это так

телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем о прошлом.

расставаний пустых и ненужных разлук. И пускай на земле не бывает чудес, ты узнаешь, я здесь.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Погода. Погода.
2: В Кыргызстане с 4 по 5 октября резко изменится погода. По данным Кыргызгидромета, почти по всей стране пройдут дожди, в горах дождь со снегом, а в высокогорье снег. Местами осадки будут сильными. Усилится западный ветер, его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. На западе Иссык-Куля до 19-24 метров в секунду. С 5 октября днем и 6 октября температура начнет заметно снижаться. В Чуйской долине днем будет около 9-14 градусов, в южных областях плюс 16-21, в горных районах – ночью до минус 5, а в высокогорье до минус 10. В Кыргызгидромете предупреждают, что непогода может осложнить движение транспорта, работу энергетических и коммунальных служб, а также выпас скота.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый.

0: Реклама. Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Поторгуемся!
1: Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалтак, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
0: Реклама.
1: Большая ярмарка в Карабалте. Только 7 дней с 28 сентября по 4 октября. Ликвидация склада. Все распродаем очень дешево. Одеяло, подушки, покрывало и многое другое. Адрес: город Карабалта, верхний рынок напротив магазина Баишата. Телефон 0707-35-52-46. 0707-35-52-46.
2: Рекламная служба радио «Татина». 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

Черно-белые сны мне обещали весны, и я ее не ждал почти.

0: Цитата.
1: «Не тогда человек ревнив, когда любит, а когда хочет быть любимым». Джонсон.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55, 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Рекламная служба.
5: 0-555-05-1063.
6: Радио Татина.
7: Нам по пути.

Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка, мы сходим с ума у всех на глазах. И нам все не важно. Опять карусель, по телу вновь дрожь. Еще один день, еще одна ночь, еще один город, и снова к тебе.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. 30 сентября на территории Джейльского района Чуйской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза, перевозившего до 35 тонн дизельного топлива. В результате аварии произошла утечка дизтоплива, из-за чего нефтепродуктами был загрязнен и поврежден земельный участок. Кроме того, дизельное топливо попало в реку Карабалту, что привело к загрязнению водного объекта. В ходе проведенных мероприятий специалисты установили ответственное лицо за причинение вреда окружающей среде. Для определения характера и степени загрязнения специалисты Департамента экологического мониторинга отобрали пробы почвы и воды в местах загрязнения. Образцы направлены на лабораторные исследования. Ограничение импорта сахара обсуждалось на Совете по продовольственной безопасности, сообщили в Минсельхозе. Проект постановления пока не готов, его согласовывают с частными ассоциациями. Документ могут внести на общественное обсуждение. Ввоз сахара в этом году уже превысил объем 2025 года. В январе-июле 2026 года Кыргызстан импортировал 76 тысяч тонн продукции на 36 миллионов долларов, следует из данных Нацстаткома. Основным поставщиком стала Бразилия, на втором месте Россия. Собственное производство покрывает спрос не полностью. В прошлом году Кыргызская Республика произвела 68 тонн сахара. Фактически страна потребляет около 140-150 тысяч тонн продуктов в год. По оценке Минсельхоза, в январе-июле 2026 внутреннее производство обеспечивало потребность в сахаре на 73%. Ограничение импорта предположительно может отразиться на стоимости продукта. Население Кыргызстана постепенно стареет. По данным Нацстаткома, за последние 5 лет число пожилых людей выросло более чем на 146 тысяч человек, на 25%. Сейчас люди 65 лет и старше составляют 6,4% населения. Это более 475 тысяч человек. По классификации ООН показатель от 4 до 7% означает, что страна находится на пороге старения. Если доля превышает 7%, население считается старым. Для сравнения, в Казахстане она составляет 9%, в Азербайджане 10%, а в России, Белоруссии и Молдове по 18%. По прогнозу Организации Объединенных Наций, к 2030 году доля людей старше 65 лет в Кыргызстане приблизится к 7%. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
0: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
1: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
2: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
1: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микротермические обогреватели.
2: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
1: Магазин «Огонек» рекомендует микротермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
3: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063. Тазина FM.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты и полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30. Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров, свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров, производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006.
2: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33. Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63. Татьяна FM.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-10-63.

0: Сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты и полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30. Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006.
2: Реклама.
1: В христианской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-55-08-33. 0550-55-08-33. Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
3: «Татина» FM. Включай, танцуй и подпевай.

хлам. Убивала нервы хам. Я тот еще, наверное, ты резала прямо по швам, мне стерва. Хотя куда я без тебя, честно? Пойду по льду и сразу провалюсь с треском. Мое чудовище, моя

0: Кыргызстане. 10 часов утра. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. Государственные органы будут обмениваться данными для проверки кандидатов на выборах президента. Этот вопрос обсудили представители ЦИК, Верховного суда, Генпрокуратуры, Госслужбы по делам религий, Госпогранслужбы, а также госучреждений КИЗМАТ и КыргызТЕСТ. Речь идет о данных о гражданстве, наличии или отсутствии судимости, возможной принадлежности к различным группировкам и участии в религиозной деятельности. Также будут проверяться сертификаты о знании госязыка и организовано тестирование кандидатов. Обмен информация необходим для своевременной проверки сведений о кандидатах и соблюдения требований законодательства. В Кыргызстане хотят штрафовать владельцев автомобилей за слишком громкий выхлоп. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение. За самодельные изменения выхлопной системы или установку оборудования, которое делает машину громче нормы, предлагают штраф 5500 сомов. Водителя также смогут отстранить от управления автомобилем, пока нарушения не устранят. Отдельно хотят наказывать автомастерские и мастеров, которые устанавливают слишком громкий выхлоп или снимают штатные детали, ограничивающие шум. Для граждан штраф составляет 7500 сомов. Для компании 23 тысячи. Уровень шума будут проверять специальным прибором шумомером. Для легковых автомобилей и мотоциклов допустимый предел составляет 96 дБ. Кыргызстанка Мэрим Чуманазарова завоевала бронзовую медаль на азиатских играх в японском Айти Нагоя в весовой категории до 68 килограммов. Накануне она выиграла первую схватку у представительницы Узбекистана со счетом 8-0, но затем уступила в полуфинале спортсменке из Китайской Народной Республики. В решающей схватке за третье место Мэрим победила кореянку Пак Хён Гён со счетом 8-1 и поднялась на пьедестал. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
0: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Акимов».

0: не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
1: И не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
0: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
1: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
0: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, /169.
2: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0-5-0-5-0-5-0-6. Татина ФМ.

вечно. В тебе живет жизнь, теперь все иначе. Если судьба ударит нас, я дам сдачи. Прошу, не плачь, ко мне прижмись ближе. Мне так нужно слышать, как ты дышишь. Я давно уже понял, тобою болен. Я в твоем распоряжении, в твоей воле. И чтобы не

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30. Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006.
2: Реклама.
1: В христианской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33. Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.
3: Татина FM.

0: него имя.
1: В Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
2: Привет, это Галя Ростова. Говорят, если у тебя после встречи с ним в животе какие-то бабочки, а не тартар из лосося, фуа-гра и филе миньон, надо бежать от такого парня. Вот только на деле в отношениях все гораздо сложнее. Сегодня обсудим, как сохранить гармонию в паре, если девушка зарабатывает больше. Если женщина постоянно наступает на одни и те же грабли, беря на себя ответственность за финансовую стабильность в паре, скорее всего, у нее есть желание воспитывать, опекать, доминировать или же неотработанный сценарий из детства, когда мама была подавляющей. Может быть и так, что девушке очень нравится строить из себя спасателя, пытаясь решить проблемы мужчины, преследователям, постоянно его критикуя, или жертвы, строя из себя обиженку, которую не замечают, несмотря на ее усилия. При любом из этих раскладов в идеале пойти к психологу и поработать над собой. При такой успешной леди мужчина не всегда стремится зарабатывать больше по одной из причин. Его в целом все устраивает по жизни. Он не хочет развиваться и выходить из зоны комфорта. Психологически не вырос. Имеет негативные денежные установки или вторичные выгоды. Ему может банально нравиться больше отдыхать, нежели работать. Отношения в таких парах рано или поздно приведут к неудовлетворенностям, созависимостям, потере уважения, дистанцированию или же ухудшению здоровья. Так что в идеале честно поговорить с партнером и прийти к тому, что будет устраивать вас обоих. Обсудите переживания без упреков, сравнений, претензий и обвинений. Говорите только о себе и своих чувствах. Внимательно выслушайте мнение любимого человека и предложите возможные варианты решения. Договоритесь, что с этого дня вы будете вместе вести семейный бюджет, если вам оно надо, и равноценно участвуйте в принятии финансовых решений. Даже если девушка зарабатывает больше парня, ей не стоит играть в отношениях роль мужчины и выполнять все его обязанности. Женщине нужно оставаться женщиной и давать мужчине возможность проявлять его мужественность. Не помешает и мотивация. Каждому будет приятно, если его не будут попрекать временными трудностями, а вдохновят на новые свершения. Ведь проблемы рано или поздно закончатся, а вот обидные слова останутся в памяти надолго. Помни, ты можешь быть бесконечно права, но какой в этом смысл, если твой мужчина плачет?
1: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попи.

0: Реклама.
1: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
2: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
3: Поторгуемся!
2: Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
0: Реклама.
2: Большая ярмарка в Карабалте. Только 7 дней, с 28 сентября по 4 октября. Ликвидация склада. Все распродаем очень дешево. Одеяло, подушки, покрывало и многое другое. Адрес: город Карабалта, Верхний рынок, напротив магазина Баишата. Телефон 0707-35-52-46. 0707-35-52-46.
3: Рекламная служба радио «Татина». 0555-05-1063.
4: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: «Совесть мучает обычно тех, кто не виноват». Эрих Мария Ремарк.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55, 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505-0516.
5: Радио Татина.
6: Нам

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. Служба антимонопольного регулирования рассчитала, какую часть расходов автомобилистов на топливо фактически покрывает государство. Размер субсидии составляет 30 сомов 88 тыинов за литр бензина марки АИ-92, 42 сома 27 тыинов за литр дизтоплива и 5 сомов 38 тыинов за литр автогаза. В Кыргызстане зарегистрировано около 1,5 миллиона транспортных средств. При среднем потреблении 150 литров бензина АИ-92 в месяц государственная поддержка одного автомобилиста составляет 4632 сома. Таким образом, субсидирование снижает расходы граждан на топливо и частично покрывает затраты на эксплуатацию автомобилей, при этом требует значительных средств из бюджета. Большинство микрокредитов в Кыргызстане берут не на бизнес, а на обычные покупки. По данным Нацстаткома, на потребительские нужды приходится больше 60% всех займов, около 30 миллиардов сомов. На сельское хозяйство направляют 15,7%, на торговлю почти 12%, на транспорт, связь и бытовые услуги приходится менее 5%. Чаще всего деньги берут на срок от года до 3 лет. Так оформлено 32,2% займов. Еще 26,9% приходится на кредиты до 3 месяцев, а 24% от 6 месяцев до года. Кыргызстан за 9 месяцев 2026 года из третьих стран ввезли 199,3 тонны кофе. Это на 52,2% больше, чем за весь 2025 год, и почти на 70% превышает показатель 2024 года. Такие данные опубликовала таможенная служба. По данным ведомства, за весь 2025 год из третьих стран ввезли 131 тонну кофе, а в 2024 – 117,8 тонны. Таким образом, за 9 месяцев 2026 года объем поставок уже превысил показатель всего 2025 года на 68,3 тонны, а показатель 2024 года на 81,5 тонны. Крупнейшие поставщики кофе из третьих стран в 2026 году стал Узбекистан. Далее следуют Литва, Латвия, Эстония, Италия, Турция, Великобритания. Кроме того, кофе поставляют из Германии, Румынии, Сингапура, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов и Уганды. Официальные курсы валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
3: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
2: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
3: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микротермические обогреватели.
2: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
3: Магазин «Огонек» рекомендует микротермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555.

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Если вы хотя бы несколько раз бывали на приеме у врача, то наверняка замечали странную особенность. Почерк большинства из них оставляет желать лучшего. Почему так? Сегодня на территории фактов разбираемся в каракулях, рунах и почерке доктора. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
2: Ведь первое, что приходит в голову сразу же за вопросом, что же тут написано, как это написанное врачом может быть неверно истолковано в аптеке или другим специалистам и привести к ошибкам в лечении. И такое действительно случается. Больницы регулярно получают судебные иски от пострадавших пациентов и претензии со стороны страховых компаний из-за ошибок интерпретации почерка врача. Неразборчивым почерком грешат работники медицинских учреждений не только у нас, но и во всем мире. Конечно же, доктора не специально так пишут. Все дело в загруженности и постоянной нехватке времени, ведь пациентов в больницах и поликлиниках много, а если к тому же еще и врач считается хорошим специалистом, то ему в буквальном смысле бывает просто некогда поесть в течение дня из-за наплыва желающих попасть к нему на прием, и каждый пациент требует записи. Истории болезни, выписки рецептов и так далее. Естественно, что со временем спешка приводит к ухудшению почерка, при этом самому врачу он будет казаться вполне нормальным и даже понятным. Даже другой доктор вполне вероятно правильно поймет почерк коллеги, чего не скажешь о неопытном фармацевте в аптеке, так что не стоит ругать врачей, лучше убедитесь во время приема, что вы правильно поняли диагноз, а также все назначения и дозировки лекарств, ведь здоровье и жизнь это ваши. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30. Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708-060-006. 0708-060-006.
2: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33. Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
0: Рекламная служба «Радио Татина».

0: Кыргызстане. 2 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В ближайшее время в горных районах Кыргызстана ожидается снег, а на отдельных перевалах дороги могут стать скользкими, об этом сообщили в МЧС. Водителям, которые планируют поездки через перевал Туашу, Алабель, Отмок, Чон, Ашу и Кокарт, рекомендуют заранее заменить шины на зимние. На этих участках сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения будут работать в усиленном режиме. В МЧС также советуют проверить техническое состояние автомобиля, снизить скорость и соблюдать безопасную дистанцию. При резком ухудшении погоды водителям рекомендуют без необходимости не выезжать в дальние поездки и по возможности перенести их. В Кыргызстане блогерам и другим пользователям соцсетей, которые публично распространяют религиозный контент, понадобится специальное удостоверение религиозного проповедника. Об этом сообщил главный специалист Национального агентства по делам религии Нургазы Кыргызбаев. Чтобы получить удостоверение, автору религиозного контента сначала нужно подтвердить свое религиозное образование в Духовном управлении мусульман Кыргызстана, затем пройти регистрацию в Госагентстве по делам религий. Документ выдают на 1 год с возможностью продления. Требование касается тех, кто в интернете регулярно говорит о религии, разъясняет религиозные нормы или призывает следовать определенным взглядам. По словам представителя агентства, публикация отдельного материала на религиозную тему сама по себе не обязательно означает, что человек занимается проповедью. Если обладатель удостоверения будет распространять недостоверную информацию или нарушать закон, документ могут аннулировать. Кыргызстанец Акжол Махмудов завоевал бронзовую медаль Азиатских игр 2026 года по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 килограммов. В схватке за третье место он встретился с представителем Китая Лю Джуем и одержал досрочную победу со счетом 9-0. Махмудов завершил поединок ранее, чем за минуту. Ранее кыргызстанец уступил японцу Нао Кусаки в 1/8 финала со счетом 0-4. После этого в утешительной схватке он победил представителя Казахстана Демео Джадраева со счетом 4-1. Махмудов завоевал третью медаль азиатских игр в карьере. Ранее он выиграл серебро на играх 2018 года и золото на азиатских играх в Ханчжоу в 2022 году. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 таинов, евро 98 сомов 38 таинов, курс рубля 1 сом 4 таина, тенге 19 таинов, юань 13 сомов 4 таина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Хиты

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555 28 85 85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Рекламная служба.
5: 0555 05 10 63.

0: Поторгуемся! Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты и полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30. Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708-060-006. 0708-060-006.
1: Реклама.
0: В христианской школе на Ристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33. Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму, солнышко, ты мое ясное.

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: На заметку. На заметочку.
1: Маленькие хитрости. Чтобы игрушки не ломались, не давайте их детям.
2: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Радио Татина. Чарна махзматы. 0-5-4-5, 0-5-он.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Погода. В Кыргызстане с 4 по 5 октября резко изменится погода. По данным Кыргызгидромета, почти по всей стране пройдут дожди, в горах дождь со снегом, в высокогорье снег. Местами осадки будут сильными. Усилится западный ветер, его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. На западе Иссык-Куля до 19-24 метров в секунду. С 5 октября днем и 6 октября температура начнет заметно снижаться, в Чуйской долине днем будет около 9-14 градусов, в южных областях плюс 16-21, в горных районах – ночью до минус 5, а в высокогорье до минус 10. В Кыргызгидромете предупреждают, что непогода может осложнить движение транспорта, работу энергетических и коммунальных служб, а также выпас скота.
2: Хиты

0: Реклама. Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Поторгуемся!
1: Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
0: Реклама.
1: Большая ярмарка в Карабалте. Только 7 дней, с 28 сентября по 4 октября. Ликвидация склада. Все распродаем очень дешево. Одеяло, подушки, покрывало и многое другое. Адрес: город Карабалта, Верхний рынок, напротив магазина Баишата. Телефон 0707-35-52-46. 0707-35-52-46.
3: Рекламная служба радио «Татина». 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: «Никогда не спорьте с дураками. Они стащат вас на свой уровень и задавят опытом». Марк Твен.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55, 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505-0516. Татина.

подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.

0: Кыргызстане 4 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кабмин внес изменения в инструкцию о порядке приема документов, оформления, персонификации учета, выдачи и уничтожения ID-карты и общегражданского паспорта. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. После персонификации ID-карты ее цифровой образ будет формироваться автоматически. Цифровой паспорт имеет такую же юридическую силу, как и ID-карта на материальном носителе. При заполнении анкеты граждане смогут выбрать написание фамилии, имени и отчества, латин буквами, отличающиеся от стандартных правил транслитерации. При этом оно не должно менять их смысл и фонетику. В Кыргызстане предлагают временно запретить импорт картофеля до 1 марта 2027 года. Соответствующий проект постановления Минсельхоза вынесен на общественное обсуждение. По данным ведомства, в 2026 году в стране планируют собрать около 1 249,7 тысяч тонн картофеля при потребности населения в 799,7 тысяч тонн. Таким образом, уровень самообеспеченности составляет 181,9%. В Минсельхозе считают, что внутреннего производства достаточно для обеспечения рынка. Ограничения импорта предлагают ввести для поддержки отечественных фермеров и реализации их продукции внутри страны. Окончательное решение будет принято после общественного обсуждения проекта. Кыргызстанец Жаламан Шаршинбеков завоевал золотую медаль азиатских игр 2026 по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 килограммов. Соревнования проходят в Японии. В финале он встретился с узбекистанским борцом Алишером Ганиевым. Проигрывая со счетом 0-5, Шаршинбеков сумел не только сравнять счет, но и выйти вперед 7-5. На пути к финалу он победил Кима Дахюна из Южной Кореи со счетом 9-0, затем Азаджана Ачилова из Туркменистана 8-0. В полуфинале Шаршинбеков со счетом 8-0 одолел представителя Ирака Саджада Али Мукасра Альбитхана. Шаршинбеков является чемпионом азиатских игр 2022, прошедших в Ханчжоу, Китай. Таким образом, кыргызстанец стал двукратным чемпионом азиатских игр. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Хиты на

0: Реклама.
1: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Лето кончилось. Последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
3: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
2: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
3: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
2: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
3: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
4: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0-5-0-5-0-5-10-6.
5: Татина FM. Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi. Je vais te montrer des mystères.
6: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица...

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты и полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30. Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров, свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров, производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006.
2: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33. Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
3: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты и полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30. Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006.
2: Реклама.
1: В христианской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума. Соблюдение.

0: Соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03. Муниципальное предприятие Карабалтинская ТЭЦ сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550 55 08 33. 0550 55 08 33. Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503 163 163. 0503 163 163.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

0: Цитата.
1: «Право жить есть такой щедрый, такой незаслуженный дар, что он с лихвой окупает все горести жизни, все до единой». Кнут Гамсун.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
6: Рекламная служба
7: 0555

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. 30 сентября на территории Джаильского района Чуйской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза, перевозившего до 35 тонн дизельного топлива. В результате аварии произошла утечка дистоплива, из-за чего нефтепродуктами был загрязнен и поврежден земельный участок. Кроме того, дизельное топливо попало в реку Карабалту, что привело к загрязнению водного объекта. В ходе проведенных мероприятий специалисты установили ответственное лицо за причинение вреда окружающей среде. Для определения характера и степени загрязнения специалисты Департамента экологического мониторинга отобрали пробы почвы и воды в местах загрязнения. Образцы направлены на лабораторные исследования. Ограничение импорта сахара обсуждалось на Совете по продовольственной безопасности, сообщили в Минсельхозе. Проект постановления пока не готов, его согласовывают с частными ассоциациями. Документ могут внести на общественное обсуждение. Ввоз сахара в этом году уже превысил объем 2025 года. В январе-июле 2026 года Кыргызстан импортировал 76 тысяч тонн продукции на 36 миллионов долларов, следует из данных Нацстаткома. Основным поставщиком стала Бразилия, на втором месте Россия. Собственное производство покрывает спрос не полностью. В прошлом году Кыргызская Республика произвела 68 тонн сахара. Фактически страна потребляет около 140-150 тысяч тонн продукта в год. По оценке Минсельхоза, в январе-июле 2026-го внутреннее производство обеспечивало потребность в сахаре на 73%. Ограничение импорта предположительно может отразиться на стоимости продукта. Население Кыргызстана постепенно стареет. По данным Нацстаткома, за последние 5 лет число пожилых людей выросло более чем на 146 тысяч человек, на 25%. Сейчас люди 65 лет и старше составляют 6,4% населения. Это более 475 тысяч человек. По классификации ООН показатель от 4 до 7% означает, что страна находится на пороге старения. Если доля превышает 7%, население считается старым. Для сравнения, в Казахстане она составляет 9%, в Азербайджане 10%, а в России, Беларуси и Молдове по 18%. По прогнозу Организации Объединенных Наций, к 2030 году доля людей старше 65 лет в Кыргызстане приблизится к 7%. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай!

0: Реклама.
1: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0-505-05-16.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Я очень хорошо готовлю. Могу навешать лапшу, переборщить, заварить кашу, подлить масло в огонь. А во время конфликтов и стресса повторяю про себя мантру. Это не мой цирк и не мои обезьяны. Сегодня обсудим, какие еще есть способы сохранять спокойствие в любой ситуации. Самый простой и часто рекомендуемый психологами способ – выпустить эмоции на бумагу. Выдели 10 минут, возьми лист и ручку и опиши все, что тебя беспокоит. Редактировать не надо. Не заморачивайся по поводу пунктуации или использования ненормативной лексики. Ты можешь писать все, что хочешь и так, как хочешь. Когда закончишь, сомни и выкинь лист. Или же подожди, соблюдая меры безопасности. Этот ритуал поможет отпустить тревогу и очистить разум. Нет под рукой бумаги и ручки, окей, доставай наушники. Ученые давно доказали, что некоторая музыка успокаивает. Найди трек с частотой около 60-70 ударов в минуту и включай его, когда все бесит. Дыхание стабилизируется, ощущение контроля над жизнью вернется. Еще один действенный способ – метод обратного сценария. Когда ты в стрессе, в голове возникают жуткие варианты развития событий. Сломай шаблон, переверни все с ног на голову и представь, что ситуация уже разрешилась самым благоприятным образом. Визуализируй, какие действия к этому привели, какие эмоции ты испытывал. Фокус внимания сместится с мысли «я бедный и несчастный» на раздумье, как можно поступить, чтобы не чувствовать себя обиженкой. Действуй согласно намеченному в голове плану, тогда тревога постепенно уйдет. Не можешь держаться и думать о хорошем? Замедлись, говори спокойнее, дыши глубже, двигайся плавно. Это поможет обмануть мозг. Осознанные неспешные действия дают сигнал нервной системе, что опасности нет, и помогают добавить равновесие. Еще может помочь персональный якорь спокойствия. Это может быть любой предмет, который легко носить с собой. В моменты тревоги просто достань вещь, сожми ее в руке и начни перемещать фокус внимания с проблемы на свои ощущения. Какая у нее текстура, какая температура и так далее. Постепенно контроль над эмоциями вернется. В следующий раз, когда кто-нибудь захочет покатать тебя на эмоциональных качелях, помни, ты владелец парка аттракционов.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Реклама. Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Поторгуемся!
1: Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалтак, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
0: Реклама.
1: Большая ярмарка в Карабалте. Только 7 дней, с 28 сентября по 4 октября. Ликвидация склада. Все распродаем очень дешево. Одеяло, подушки, покрывало и многое другое. Адрес: город Карабалта, верхний рынок, напротив магазина «Баишата». Телефон 0707-35-52-46. 0707-35-52-46.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Это так легко. Это так легко.
1: Это так легко. Цитата.
2: Никто не знает, что есть люди, прикладывающие колоссальные усилия, чтобы быть нормальными.
3: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом – материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
5: Рекламная служба.
1: 0555-05-1063.
5: Радио Татина.
6: Нам по пути.

0: Кыргызстане 8 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. Государственные органы будут обмениваться данными для проверки кандидатов на выборах президента. Этот вопрос обсудили представители ЦИК, Верховного суда, Генпрокуратуры, Госслужбы по делам религий, Госпогранслужбы, а также госучреждений КИЗМАТ и КРГИЗТЕСТ. Речь идет о данных о гражданстве, наличии или отсутствии судимости, возможной принадлежности к различным группировкам и участии в религиозной деятельности. Также будут проверяться сертификаты о знании госязыка и организовано тестирование кандидатов. Обмен информация необходим для своевременной проверки сведений о кандидатах и соблюдения требований законодательства. В Кыргызстане хотят штрафовать владельцев автомобилей за слишком громкий выхлоп. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение. За самодельные изменения выхлопной системы или установку оборудования, которое делает машину громче нормы, предлагают штраф 5500 сомов. Водителя также смогут отстранить от управления автомобилем, пока нарушения не устранят. Отдельно хотят наказывать автомастерские и мастеров, которые устанавливают слишком громкий выхлоп или снимают штатные детали, ограничивающие шум. Для граждан штраф составляет 7500 сомов. Для компаний 23 тысячи. Уровень шума будут проверять специальным прибором шумомером. Для легковых автомобилей и мотоциклов допустимый предел составляет 96 дБ. Кыргызстанка Мэрим Джуманазарова завоевала бронзовую медаль на азиатских играх в японском Айти-Нагоя в весовой категории до 68 килограммов. Накануне она выиграла первую схватку у представительницы Узбекистана со счетом 8-0, но затем уступила в полуфинале спортсменке из Китайской Народной Республики. В решающей схватке за третье место Мэрим победила кореянку Пак Хён Гён со счетом 8-1 и поднялась на пьедестал. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 98 сомов 38 тиынов, курс рубля 1 сом 4 тиына, тенге 19 тиынов, юань 13 сомов 4 тиына. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Alaska.
1: I told you, they're the best.
2: Поторгуемся!
3: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты и полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30. Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006.
2: Реклама.
3: В христианской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33. Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив «Южный». Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-100.

0: 163, 0503, 163, 163.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.
2: Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Радио Татина. Жарнамах Змате. 0505 0516.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Всем без исключения пассажирам и членам экипажа воздушного судна угрожает одна опасность. Сегодня на территории фактов об опасности. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
2: Отмечу, что и пассажирам, и членам экипажа воздушного судна действительно угрожает одна опасность. И это вовсе не авария, как можно было бы подумать, ведь на самом деле самолет – один из самых безопасных видов транспорта с точки зрения происшествий. Это солнечная радиация. Атмосфера планеты поглощает радиацию, и поэтому обычный житель Земли получает относительно безопасную дозу, которая очень слабо влияет на его здоровье. Чем выше, тем разреженнее воздух и тем больше уровень радиации. Пассажирский самолет совершает рейс на высоте в 10 тысяч метров, и здесь доза радиации в 30, а то и 40 раз выше, чем на поверхности Земли. Если вы обычный пассажир, то несколько часов перелета не испортят вашего здоровья, но если вы член экипажа самолета, который ежедневно совершает несколько рейсов, угроза становится уже весьма реальной. Членам экипажа рекомендовано находиться в воздухе не более 70-80 часов в месяц. Вблизи же Северного полюса, где проходят маршруты рейсов между Северной Европой и континентом Северной Америки, слой атмосферы многократно меньше и доза радиации не в десятки, а в тысячи раз выше, чем на поверхности. Поэтому такие полеты можно совершать не больше 3-4 раз в год. Так что если вы часто летаете, обратите внимание на время, проведенное в воздухе. Еще больше о жизни вокруг вы узнаете на территории фактов. Услышимся.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай. Танцуй.

0: Цитата.
1: Никто ничего не может сказать про вас. Что бы люди ни говорили, они говорят про самих себя. Ошо.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом – материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане 10 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. Служба антимонопольного регулирования рассчитала, какую часть расходов автомобилистов на топливо фактически покрывает государство. Размер субсидии составляет 30 сомов 88 тыинов за литр бензина марки АИ-92, 42 сома 27 тыинов за литр дистоплива и 5 сомов 38 тыинов за литр автогаза. В Кыргызстане зарегистрировано около 1,5 миллиона транспортных средств. При среднем потреблении 150 литров бензина АИ-92 в месяц государственная поддержка одного автомобилиста составляет 4632 сома. Таким образом, субсидирование снижает расходы граждан на топливо и частично покрывает затраты на эксплуатацию автомобилей, при этом требует значительных средств из бюджета. Большинство микрокредитов в Кыргызстане берут не на бизнес, а на обычные покупки. По данным Нацстаткома, на потребительские нужды приходится больше 60% всех займов, около 30 миллиардов сомов. На сельское хозяйство направляют 15,7%, на торговлю почти 12%, на транспорт, связь и бытовые услуги приходится менее 5%. Чаще всего деньги берут на срок от года до 3 лет. Так оформлено 32,2% займов. Еще 26,9% приходится на кредиты до 3 месяцев, а 24% от 6 месяцев до года. В Кыргызстан за 9 месяцев 2026 года из третьих стран ввезли 199,3 тонны кофе. Это на 52,2% больше, чем за весь 2025 год, и почти на 70% превышает показатель 2024 года. Такие данные опубликовала таможенная служба. По данным ведомства, за весь 2025 год из третьих стран ввезли 131 тонну кофе, а в 2024 – 117,8 тонны. Таким образом, за 9 месяцев 2026 года объем поставок уже превысил показатель всего 2025 года на 68,3 тонны, а показатель 2024 года на 81,5 тонны. Крупнейшие поставщики кофе из третьих стран в 2026 году стал Узбекистан. Далее следуют Литва, Латвия, Эстония, Италия, Турция, Великобритания. Кроме того, кофе поставляют из Германии, Румынии, Сингапура, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов и Уганды. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
1: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
2: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
3: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
2: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
3: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
2: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
3: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, /169.
4: Рекламная служба.
5: 0-555-05-1063.
4: Радио Татина.
6: Нам по пути.

Тина ФМ.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: FM. Включай, танцуй и подпевай.
1: Настя Каменских.
2: Синьор Потап.

0: Татина. Нам по пути.
1: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути.
2: No fighting.

В Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: начинается новый сезон.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Кыргызстане 6 часов утра. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.